Има на пастан, антани кокум, мишт келевечит овчанка там парпак. У анурчнерес, нужб патранкатир, каварген, инчмес луси ерамак. Конне, сирелис, ешкнес макратев, чатохнес барежни манкрак сарче, тох, Пайлен астхэрэ стирёж ушнутьямб, хокут луйс нам бэн, когэр гумлю.